0: Реклама на казахском радио.
1: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах.

0: Отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. В Шацком районе Карагандинской области вблизи села Онрек горит сухая трава, а также загорелся участок леса. Пожар локализован, но не ликвидирован. По данным МЧС, огонь распространился на 650 гектаров. Тушение осложняли сильные порывы ветра, рельеф и труднодоступность отдельных участков. К ликвидации пожара привлекли два вертолета, КАЗ-авиаспаса, технику и около 310 человек. В Алматы тоже произошло возгорание. 5 бутиков общественного питания загорелись на рынке в районе Суимбая. Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседние помещения. Пострадавших нет, пожар ликвидирован. 217 школ и 655 медобъектов построили в Казахстане. Завершены нацпроекты Келещек-Мектеп-Тире и модернизация сельского здравоохранения. Как сообщает телеграм-канал правительства, медицинская помощь стала доступнее для миллиона жителей сел, а теплоснабжение улучшено для 6,3 миллионов человек. Продолжается реализация проектов «Доступный интернет» и модернизация энергетического и коммунального секторов. Также стартует новый нацпроект «Развитие угольной генерации». Запланировано возведение ТЭЦ в Кокшетау, Семи, Усть-Каменогорске, Жезказгане, ТЭЦ в Караганде и Икибастузе. Кроме того, конденсационная электростанция появится в Курчатове и Икибастузе. Природный газ пришел в село Тума-Булах Актюбинской области. Теперь во всех 80 домах полностью решен вопрос газоснабжения. Строить газопровод здесь начали в апреле. На сегодняшний день в Этикибийском районе 21 из 27 населенных пунктов обеспечен газом. На этой неделе голубое топливо подадут еще в одно село Жабасак. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл вместе с детьми возвращаются в Великобританию. Решение переехать из США обратно принято спустя 6 лет после сложения себя королевских обязанностей. Супруги переберутся из Калифорнии с 7-летним принцем Арчи и 5-летней принцессой Лили Бет. Глава Венгерской футбольной федерации стал 5-м из 8 вице-президентов ФИФА, выразившим вотум недоверия главе ФИФА. Он примкнул к группе футбольных функционеров, открыто требующих отставки Джани Инфантино. Напомню, кризис возник из-за планов руководства Международной федерации футбола продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Предстоящая осень будет преимущественно теплой в Казахстане. Об этом говорит консультативный сезонный прогноз. Количество осадков в целом ожидается в пределах климатической нормы. А вот больше нормы прогнозируют осадков в сентябре на крайнем западе, северо-западе и северо-востоке страны. В ноябре в северо-казахстанской, а также в северной части Кустанайской, Акмолинской и Павлодарской областей. При этом в сентябре дефицит осадков ожидается на юго-западе и юге страны. В частности, в большей части Кызылординской и Туркестанской областей, на юго-востоке Мангыстауской, юге Актюбинской и юго-западе Жамбылской областей. Курс валют по данным Казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 462 тенге 5 тин, евро 536.51, российский рубль 5 тенге 42 тина. О погоде по данным Казгидромета. В Астане 20 градусов, в Алматы 32, в Павлодаре 19, в Кокшетау, Караганде, Петропавловске, Семей 22, в Кустанае, Усть-Каменогорске 24, в Жезказгане 27, в Актау, Актюбе, Уральске 32, в Таразе, Талдыкоргане, Кунаеве 34, а в Шымкенте, Атырау, Кызылорде и Туркестане 36 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах радиолары.
5: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от Сетта Жолдос в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: Студия Баян Сайдалина. Добрый день. Первый форум волонтеров Содружества независимых государств начал свою работу сегодня в Астане. Форум учрежден по инициативе президента Казахстана. Главная задача этого форума – консолидация волонтерских инициатив и обмен опытом между странами Содружества. Участников форума поприветствовал президент Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что это важное мероприятие проходит в Международный год добровольцев, объявленный ООН по предложению Казахстана. Президент убежден, что этот форум внесет весомый вклад в развитие гуманитарного сотрудничества. Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра и венгерский народ с национальным праздником Днем Святого Иштвана. В телеграмме подчеркнута неизменная приверженность дальнейшему укреплению двустороннего партнерства по широкому спектру направлений, сообщили в пресс-службе «Аккорды». В Казахстане продолжается реализация национального проекта «Доступный интернет». Он предусматривает обеспечение населения и бизнеса интернетом со скоростью не менее 100 мегабит в секунду. Из 31 запланированного мероприятия уже выполнена 21 инициатива. На сегодняшний день в 12 селах подведены волоконно-оптические линии связи. Еще в 340 селах доступ к интернету обеспечен посредством спутниковой связи. Все села с населением свыше 250 человек, а это около 3000 населенных пунктов, поэтапно переводятся на стандарт 4G. По состоянию на первое полугодие текущего года на 4G переведены 566 сел. Продолжается также и развитие международной цифровой инфраструктуры. Начаты работы по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Казахстан. Напомним, более 600 объектов в сельских населенных пунктах Казахстана были подключены к высокоскоростному интернету в прошлом году. Свыше 60 миллионов тенге алиментов взыскали в Кокшетау. Прокуратура и города погасила более 20 миллионов тенге задолженности по зарплате и привлекла к ответственности 19 судебных исполнителей. Прокуратура и Кокшетау на постоянной основе проводится работа по защите прав граждан, государства и несовершеннолетних в сфере исполнительного производства. С начала года за неуплату алиментов к административной ответственности были привлечены 32 должника. 300 школьных автобусов проверили перед началом нового учебного года в Алматы. Особое внимание было уделено техническому состоянию транспортных средств, их готовности к безопасной эксплуатации, наличию необходимых документов, а также профессиональной подготовке водителей. Проверка проводится, чтобы не допустить к перевозке детей технически неисправный транспорт и водителей, не соответствующих необходимым требованиям. Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал WTA 1000 в Цинциннати. Она уверенно обыграла Диану Шнайдер со счетом 6-4, 6-4. Вторая ракетка мира провела матч в двух сетах и теперь продолжит борьбу за выход в полуфинал. В четвертьфинале казахстанская теннисистка встретится с полькой Игой Швентек. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 462 тенге 5 тиен, евро 536 тенге 51 тиен, российский рубль 5 тенге 42 тиен. А теперь о погоде на завтра, 21 августа. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 9, днем 24 градуса. В Алматы пройдет дождь, ночью 18, днем 30 градусов. Павлодаре, Караганде, Семей, Усть-Каменогорске 21, Кокшетау, Петропавловске 23, в Костанае 26, в Жасказгане, Актау, Кунае, Виталдыкургане 30, в Актобе, Уральске 32, в Кызылорде, Таразе 34, в Атырау, Туркестане и в Шымкенте завтра 36 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.
5: Казах Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: реклама на Казанском радио.
1: Постоянный рост цен бьет по карману. Демократическая партия «Ак-Жол» предлагает конкретные решения. Наша главная цель – это достойные зарплаты, доступное жилье, прозрачная медицина и справедливое общество для всех. Время пришло. Поддержите реальные перемены. На выборах голосуйте за Демократическую партию «Ак-Жол». Оплачено из средств избирательного фонда Демократической партии «Ак-Жол». Заказчик Асылхан Кожахметов.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Бюллетень для голосования выдается избирателям на основании списков избирателей по предъявлении документа, удостоверяющего личность избирателя. Избиратели расписываются в списке получения бюллетеней. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в списке напротив фамилии избирателя, получившего бюллетень. Избирательные бюллетени заполняются голосующими в кабине для тайного голосования. При их заполнении запрещается присутствие посторонних лиц, кроме голосующего. В бюллетене с наименованиями политических партий избиратель ставит любую отметку в пустом квадрате справа от наименования политической партии, за которую он голосует, либо в квадрате, расположенном справа от строки «Против всех». Не допускается проставление отметок в бюллетене карандашом, а также внесение в него каких бы то ни было исправлений. Заполненный бюллетень опускается избирателем в урну для голосования. Председатель и секретарь избирательной комиссии не вправе выдавать бюллетени. Запрещается осуществление фото- и видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
0: Жаздың лебезеді. Қазақ радио.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от Сетта Жолдос в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ввело новые требования к рекламе финансовых продуктов. Они обязывают банки понятнее указывать стоимость, риски, условия своих предложений, не скрывая важную информацию за мелким шрифтом или оговорками. Такие нормы утвердили в новых требованиях к управлению финансовыми продуктами. Согласно документу, реклама не должна вводить потребителей в заблуждение относительно характеристик, стоимости, доходности и рисков финансового продукта. Информация должна излагаться так, чтобы ее мог понять человек без специальных знаний. Ключи от новых квартир очередникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вручил аким Алматы Дархан Сатыбалды. В рамках второго этапа распределения жилья передано 210 квартир. В ходе мероприятия аким отметил, что повышение доступности жилья и обеспечение социальной справедливости являются одним из приоритетных направлений социальной политики главы государства. Акиматом города совместно с АО «Отбасыбанк» продолжается поэтапное распределение более 4000 квартир. В рамках первого этапа уже предоставлено 885 квартир, еще 1832 квартиры будут распределены во втором этапе. Кроме того, свыше 1000 квартир, высвободившихся после завершения программы «Работающая молодежь», передаются гражданам, состоящим в очереди на жилье. Еще 594 квартиры будут предложены на условиях кредитования. С начала сентября поэтапно начнется проведение конкурсов по распределению квартир. При этом будет учитываться дата постановки граждан на очередь, что позволит обеспечить последовательность и прозрачность распределения жилья. На побережье озера Зайсан в Восточном Казахстане бытовые отходы складывали в глубокие ямы и закапывали. Речь идет о прибрежной зоне в районе села Байтогаз Тарбагатайского района. Место пользуется популярностью отдыхающих, особенно в летний сезон. На опубликованных кадрах видно, что мусор с территории не вывозят привычным способом, а сбрасывают в специально выкопанные углубления. По итогам проверки ответственность понесли сразу несколько десятков человек. 26 лицам вынесены предупреждения, еще трое привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Одновременно на побережье организовали санитарную очистку. Искусственный интеллект помогает диагностировать рак и инсульт в больницах Астаны. Одна из таких систем позволяет сократить время диагностики до 10 минут. Она реализована в рамках комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями. Сейчас к системе подключены 19 подведомственных медицинских организаций. По данным Акимата, новая технология помогает выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, распознавать патологии на медицинских изображениях и сокращать время диагностики до 10 минут. Система также призвана снизить нагрузку на врачей-радиологов. «Одиссея» установила новый кассовый рекорд. Картина Кристофера Нолана собрала в мировом прокате более 1 миллиарда 34 миллионов долларов и установила рекорд, став самым кассовым фильмом с рейтингом 17+ с сопровождением. «Одиссея» также стала самым кассовым фильмом в карьере Нолана, превзойдя предыдущий рекорд режиссера «Темного рыцаря. Возрождение легенды». Трехкратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева вошла в тройку призеров престижного женского турнира в американском Сент-Луисе. В соревнованиях принимали участие 10 сильнейших шахматисток планеты. В заключительном 9-м туре Асаубаева играла белыми фигурами против представительницы Индии Хампи Конеру. Эта встреча завершилась ничьей на 35-м ходу, что и зафиксировало за Бибисарой итоговое 3-е место. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 462 тенге 5 тиен, евро 536 тенге 51 тиен, российский рубль 5 тенге 42 тиен. А теперь о погоде на завтра. 21 августа. По данным Казгидромета, в Астане день пройдет без осадков, ночью 9, днем 24 градуса. В Алматы ожидается дождь, ночью 18, днем 30 градусов. Павлодаре, Караганде, Семиюск, Многорске 21, Кокшетау, Петропавловске 23, в Костанае 26, Жасказгане, Актау, Кунае, Виталдыкургане 30, в Актобе, Уральске 32, в Кызылорде, Таразе 34, в Атырау, Туркестане, Шымкенте 36 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио. Лара.
5: Окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307 Астана қаласының коды 717-2.
7: Жарнама. Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
8: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности по вопросам развития отрасли критических материалов, в том числе редких и редкоземельных металлов. В ходе мероприятия были заслушаны доклады членов правительства о текущем состоянии отрасли, перспективах освоения ресурсной базы, развитии переработки и существующих барьерах. Президент подчеркнул лидирующее положение Казахстана в Центральной Азии по ресурсному и производственному потенциалу и отметил необходимость его использования в интересах государства. Президент также обратил внимание на то, что в мире усиливается конкуренция государств за доступ к критическим материалам, имеющим стратегическое значение для развития высокотехнологичных отраслей. Медосмотр детей в Казахстане станет цифровым. Министерство здравоохранения утвердило новые правила проведения профилактических медицинских осмотров детей дошкольного и школьного возраста. Новые правила вступят в силу уже 30 августа. Целевой группой определены дети в возрасте от 1 месяца до 18 лет. На доврачебном этапе медработники будут измерять рост и вес ребенка, а детям до 5 лет также окружность головы. С 5 лет будет рассчитываться индекс Кетли, а с 6 лет измеряться артериальное давление. Отдельное внимание уделят профилактическому осмотру полости рта. Направления к стоматологу будут формироваться детям в возрасте от 2 до 17 лет. В новые правила проведения медосмотра также включена оценка возможных признаков жестокого обращения с ребенком. В частности, медицинские работники будут обращать внимание на характерные кровоподтеки, следы связывания или прижигания, а также признаки отсутствия необходимого ухода, питания, медицинской помощи и безопасности. При выявлении фактов жестокого обращения организация должна в день проведения медосмотра известить органы внутренних дел и местные исполнительные органы, отвечающие за обеспечение прав ребенка. И к событиям в мире. Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана. По его словам, Вашингтон намерен добиться беспрецедентной экономической изоляции Исламской Республики, написал Трамп в своей социальной сети. Американский президент назвал новую кампанию экономической войной и изоляцией в беспрецедентных масштабах. Трамп также предупредил страны, которые поддерживают Иран, о возможных последствиях. При этом в заявлении президента США не уточняются, какие именно новые экономические меры Вашингтон намерен принять против Тегерана. С нового учебного года в общеобразовательных школах по всей Монголии запретят использование социальных сетей. По словам министра образования и науки Монголии, с нового учебного года школам будет полностью запрещено создавать и вести группы и страницы в социальных сетях с участием учителей, учащихся и их родителей. Мера направлена прежде всего на повышение безопасности детей в интернете и сокращение времени, которое они проводят перед экранами телефонов. Лебеди поселились на очищенном Фурмановском канале в Жамбылской области. Птиц во время мониторинга объекта засняли работники жамбылского филиала «Казводхоз». По словам специалистов, появление лебедей стало одним из результатов улучшения состояния канала. Ранее на этом канале впервые за 40 лет была проведена механизированная очистка. Сегодня очищенный канал не только выполняет свою основную функцию по обеспечению водными ресурсами, но и стал подходящим местом обитания для водоплавающих птиц. Определились финалисты Кубка Казахстана по футболу. В финале Кубка сыграют шымкентские Ордабасы и кызылординские Кайсар. По итогам ответных полуфинальных матчей, прошедших накануне, определились оба участника главного матча турнира. Им предстоит разыграть титул и путевку в квалификацию Еврокубков. Финальная битва перенесена профессиональной футбольной лигой Казахстана на 7 ноября 2026 года. Главный матч сезона примет обновленный газон столичного стадиона «Астана-Арена». В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 458 тенге 23 тиен, евро 536 тенге 51 тиен, российский рубль 5 тенге 42 тиена. А теперь о погоде на завтра, 21 августа. По данным Казгидромета, в Астане день пройдет без осадков, ночью 9, днем 24 градуса, в Алматы дождь, ночью 18, днем 30 градусов. Павлодаре, Караганде, Семейске, Магнитогорске 21, Кокшетау, Петропавловске 23, Костанае 26, в Жезказгане, Актау, Кунаеве, Талдыкургане 30, в Актобе, Уральске 32, в Кызылорде, Таразе 34, в Атырау, Туркестане и в Шымкенте завтра 36 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казахстан. Радио Ларе.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Реклама на казахском радио.
1: Будущее начинается с села. Село – это наши корни. Земля – наше богатство. Труд – наша сила. Мы выбираем сильное село. Современное сельское хозяйство, качественное образование, доступную медицину, поддержку предпринимательства, новые возможности для молодежи и сохранение наших традиций. Каким будет завтра Казахстан, зависит от нашего выбора сегодня. Голосуй за будущее. Голосуй за партию АОЛ. Изготовитель индивидуальное предпринимательство «Глобал». Заказчик Республиканское общественное объединение «Партия АОЛ». Оплачено из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения «Партия АОЛ».
2: Мемлекеттің тірегі берік отбасы. Ақжол партиясы жас отбасыларды қолдауды ұсынады. Дүниеге келген әр сәби үшін ипотека жүгі 25%-ға кемейді. Ал 4-ші баламен бірге баспана қарызы толық жабылады. Халықтың жалғыз баспанасы әрдайым заң қорғауында. Ақжол демократиялық партиясына дауыс беріңіз. Ақжол демократиялық партиясы сайлау қорының қаражатынан төленді. Тапсырыс беруші Асылхан Қожахметов.
3: Не монополиям, не олигархам. Вся власть в Казахстане принадлежит народу. Нулевая коррупция, честный труд, доступное жилье. Покорим 20 вершин на пути к прогрессу. 23 августа. Твой выбор. ОСДП. Изготовитель ИП Исламжан Маралбаев. Заказчик – председатель ОСДП А.Н. Рахимжан. Оплачено из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения Общенациональная социал-демократическая партия. Для голосования на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, которые состоятся 23 августа 2026 года, граждане Республики Казахстан могут найти свой участок следующими способами. Платформа gov.kz. Через сервис «Поиск участка для голосования» по ИИН на платформе gov.kz, едином портале информационных ресурсов государственных органов, введя ИИН, можно круглосуточно оперативно узнать номер, наименование и адрес своего избирательного участка. Колл-центр. Информацию об избирательном участке можно уточнить, обратившись в колл-центр акимата соответствующего населенного пункта по месту жительства. Номера телефонов колл-центров размещены на официальных интернет-ресурсах местных акиматов. Именное приглашение. До дня выборов каждому избирателю будет вручено именное приглашение с QR-кодом, в котором указана полная информация о номере участка и его местонахождении. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
4: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: носи.
1: Реклама на казахском радио.
2: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.